0: Дружище, фак чуй.
1: Пулька вальса, а ты сидишь, док, Марк.
0: Просто рок-н-ролл, да, и шпок.